0: и просто полное мясо, и только вперед, вперед, вперед, вперед.
1: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
1: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
3: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
1: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
6: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
7: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
6: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
8: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? А не, непонятно.
6: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
6: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
10: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
6: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
11: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
12: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
11: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
13: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
11: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
14: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
11: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко Порошенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
15: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
1: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
16: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
1: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
17: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня, что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда, если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
1: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
18: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И Парень, который у нас принимал гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
1: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
19: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
6: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
20: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
6: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
21: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
6: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
22: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали. Угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
6: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милов Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
15: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
1: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
16: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
1: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
17: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
1: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
18: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
1: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
0: Он беспилотник, над Лопатинским только что, вон он.
6: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
2: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодуру.
6: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
3: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит!
6: Новоузбавинске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
4: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот, пускай умирает.
6: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
7: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
1: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
8: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
1: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
23: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
1: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
12: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
10: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
13: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
10: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
10: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемый сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое это ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
5: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
14: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
10: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
6: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
10: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
15: В Забайкалье очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
10: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневном.

0: продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
1: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
0: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
4: Короче, нашли, куда уеб***.
3: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
5: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
3: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
6: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
3: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Топливный геноцид. В первом регионе России

0: России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой 10-й АЗС бензин не продается.
1: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
2: 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
0: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
3: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили, вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок, при этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина, ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет, соответственно, это будет иметь инфляционный эффект, цены вырастут значительно.
0: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
4: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
0: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
7: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
6: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
8: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
6: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
9: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
6: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
7: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
7: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
10: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это пи***ц просто.
7: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
12: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 25-й год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
11: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
12: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
11: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
12: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
11: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
12: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
11: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
12: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
11: А на севере, наоборот, все с картом.
12: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
11: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
12: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
11: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
12: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
11: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
12: Угу, классическая схема.
11: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
12: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
11: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
12: Круг замыкался, да.
11: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
12: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
11: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
12: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
11: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
12: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
11: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
12: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
11: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
12: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
11: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
12: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
11: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
12: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
11: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
12: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
11: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
12: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
11: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
12: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
11: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
12: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
11: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
12: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
11: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
12: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
11: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
12: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
11: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
12: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
11: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
12: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
11: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
12: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
11: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
12: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
11: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
12: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
11: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
12: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
11: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
12: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
11: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
12: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
11: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
12: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
11: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
12: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
11: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
12: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
11: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
12: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
11: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
13: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
14: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
15: А то, что говорят, война войной, не кукушное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
16: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, да, ну, присылают.
17: Короче, все 200.
16: Да.
17: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2200, 2300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
18: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позицию. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчакова Сергея он сказал, да все всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лент России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
19: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
20: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
21: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
22: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. Два месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
1: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году, в январе месяце, получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
23: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
3: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос –
7: куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
4: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку, а потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
7: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
6: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
8: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
7: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
9: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
7: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
24: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, решился бы даже на одного ребенка.
7: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
10: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
7: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
11: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
12: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
13: Помогите! Забрали.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
17: Да, тема сегодня невероятно острая.
16: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
17: Ого, в 26?
16: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
17: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
16: Угу, абсолютно.
17: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
16: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4, Дон или

0: От ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
1: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
1: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
1: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
1: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
1: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляешь, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
1: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
1: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
1: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
1: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
1: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
1: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
1: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
1: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак.

0: без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Нага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
1: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
1: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
1: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
1: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
1: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
1: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
1: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
1: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
0: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
7: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
6: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
8: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
6: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
9: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
6: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
11: Если мы говорим про евро 3 и тем более евро 2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
10: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
12: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
10: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
13: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
14: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
15: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
16: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термище. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
17: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
10: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
19: У меня... новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
18: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
20: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
18: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Служил детей, и вот стою. Ночью. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
18: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
21: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
18: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
22: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
18: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
24: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
23: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
1: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
3: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
23: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. В нем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский, НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
4: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
23: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
5: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
23: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
25: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простояла на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
7: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
26: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
7: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
7: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
7: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
8: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
23: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
9: Драка за бензин.
11: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
12: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
13: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
23: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорды, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года. И с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%. Да, с начала года уже около 10%. И это только официальные данные Росстата. Реальный рост цен гораздо больше. С регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают. Ценники выросли на 20, 25, 30, 40%. Особенно независимые АЗС, у которых нет своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
23: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. и отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клетки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай, дай мне кредит, а я тебе вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время – прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки, сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае, это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
7: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
7: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
15: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди где-то 1000 человек.
7: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
16: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
7: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
17: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
18: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
7: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
19: Стояла бы!
20: Ничего себе,
19: отъезжаешь! Это так у всех,
20: я тебя не попрошу,
19: отъезжаю! Очередь живая, тупица!
7: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
22: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
21: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
22: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
21: 35? То есть даже не половина?
22: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
21: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
22: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
21: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
22: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
21: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
22: стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
21: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
22: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работай, не хочу.
21: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
22: Ключевое слово – нормальный.
21: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
22: Потому что там живые деньги каждый день.
21: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
22: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.

0: бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
1: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция — это математический конструкт.
0: Средняя температура по больнице.
1: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
0: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
1: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
0: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
1: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
0: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
1: Да потому что экономика физически раскололась на 2 непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
0: И перегревает рынок.
1: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
0: Отсутствие потребительской стоимости.
1: Бинго. Танки, дроны, снаряды – они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
0: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
1: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
0: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
1: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
0: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
1: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
0: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
1: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
0: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
1: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
0: И нехватка водителей.
1: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
0: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
1: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
0: Шатдауны интернета и глушение GPS.
1: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
0: А для экономики это ежедневная катастрофа.
1: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
0: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
1: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
0: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
1: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
0: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть. Доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически?

0: периодически дотягивают до конца месяца.
1: Они берут в долг, страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
0: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
1: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
0: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
1: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
0: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
1: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
0: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
1: 292.
0: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
1: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
0: Да, давай поясним этот момент.
1: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
0: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
1: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
0: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
1: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
0: То есть 100-170 рублей в день.
1: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
0: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
1: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
0: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
1: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
0: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
1: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
0: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
1: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксирует ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
0: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
1: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
0: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
1: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
0: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
1: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
0: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств у нищающего населения.
1: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
0: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
1: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
0: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные в разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там, может быть, еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули, 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, 1 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
7: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
9: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
10: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
9: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
11: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка, имелось в виду, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как? Они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
9: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
9: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
13: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
9: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Заявление недели.
14: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
15: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
14: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
16: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
14: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
17: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
14: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли врать равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
0: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня, что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда, если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
1: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
9: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
9: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
9: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
9: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
8: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
24: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки и телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Да кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
2: Он беспилотник. Над Лопатинским только что, вон он.
9: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
4: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
9: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
5: Опа! Пирожочек. Полпятого утра летит.
9: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
6: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот пускай умирает.
9: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ-танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
7: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
10: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
11: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
15: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
13: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
16: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
13: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
13: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
8: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
14: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
1: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
21: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
1: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
22: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, самому лично посмотреть.
1: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей, и жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
18: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого.

0: сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
3: Короче, нашли бы, куда уехать.
2: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
4: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
2: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
5: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
2: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
6: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
7: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
0: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов.

0: Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
1: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
0: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
2: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
0: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
5: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще 2 человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
4: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
6: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ. Все. Это было в ТЭЦ.
4: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
7: Все. Во всем городе нету. Все.
4: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за 3 месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равна 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
2: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну, как вам сказать, это некая сумасшедшая история. И только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
2: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка Синара. Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
5: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
2: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
7: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 000 000 000 рублей.
6: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
7: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
6: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
7: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
6: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
7: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
6: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
7: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
6: А на севере, наоборот, все с картом.
7: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
6: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
7: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
6: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
7: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
6: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
7: Угу, классическая схема.
6: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
7: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
6: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
7: Круг замыкался, да.
6: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
7: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
6: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
7: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
6: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
7: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
6: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
7: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
6: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
7: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
6: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
7: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
6: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
7: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
6: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
7: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
6: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
7: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
6: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
7: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
6: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
7: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
6: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
7: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
6: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
7: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
6: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
7: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
6: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
7: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
6: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
7: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
6: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
7: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
6: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
7: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
6: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
7: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
6: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
7: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
6: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
7: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
6: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
7: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
6: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
7: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
6: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
7: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
6: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
7: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
6: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
7: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
6: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
8: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
9: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
8: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
10: А то, что говорят, война войной, это пушное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни хуй. 80 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
8: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
11: Взвода вообще мало осталось. В основном новеньких, ну, присылают тоже.
12: Короче, все 200.
11: Да.
12: А мы были на 16-м. Вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
8: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
13: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позицию. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
8: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лент России». Мы расскажем это всей стране.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
15: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
14: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
17: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
14: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
18: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
14: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
19: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
14: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
20: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Хотим обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали.
14: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
1: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
2: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
21: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
22: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
23: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
2: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
24: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости.
3: Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
4: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
4: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
7: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос, думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
4: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
14: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
24: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
14: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
25: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят, ребят.
14: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
6: Обсуждений таких не ведется.
9: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
6: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
14: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
10: Помогите! Забрали.
14: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия – страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
12: Да, тема сегодня невероятно острая.
11: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
12: Ого, в 26?
11: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
12: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
11: Угу, абсолютно.
12: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
11: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
12: Кошмар.
11: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
12: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
11: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
12: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
11: А, то есть создать видимость, что все нормально.
12: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
11: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
12: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
11: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
12: Есть такое?
11: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
12: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляя, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
11: Ну да, звучит странно.
12: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
11: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
12: 100 литров? Серьезно?
11: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
12: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
11: Жесть.
12: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
11: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
12: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
11: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
12: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
11: Ага, и тратят бензин по дороге.
12: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу.

0: делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое и незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
1: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
1: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
1: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
1: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
1: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
1: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
1: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю,

0: подорожникам. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
1: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
0: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет. Это реальность, и чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам. похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз. И жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 1557 АМ.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
3: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
2: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
4: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
2: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
7: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей, То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
6: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
8: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
6: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
9: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
10: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок, вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
11: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
12: И он воняет каким-то ацетоном. Уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
13: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
6: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
15: У меня... новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
14: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
16: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
14: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства у людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты ожидающих своей очереди заправиться теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
17: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
14: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
18: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
14: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
19: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
14: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
20: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
6: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
1: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам, вот такая ситуация.
21: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
6: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
22: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
6: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
23: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
6: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
25: Мне тогда надо же больше, я бежу. Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но они закрыты, блядь.
24: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
26: Вот на заправку.
2: Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
24: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
3: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
24: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
24: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
7: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
5: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
8: Драка за бензин.
26: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
27: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
28: Это было полторы недели назад.
8: Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось. Я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
9: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
9: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях.
12: и отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было, было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы ничем не отличаются, спросите у людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось. Вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку и государство прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеенный и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственную мощность, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
24: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
24: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
14: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди где-то 1000 человек.
24: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвичка Марина.
1: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
24: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
15: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
16: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
24: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
17: Ты стояла бы!
18: Ничего себе, отъезжаешь! Я так у всех,
17: вопросы отъезжаю!
18: Очередь живая, тупица!
24: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше. Не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
20: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
19: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
20: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
19: 35? То есть даже не половина?
20: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
19: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
20: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
19: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
20: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
19: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
20: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
19: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
20: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы и не хочу.
19: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
20: Ключевое слово – нормальный.
19: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
20: Потому что там живые деньги каждый день.
19: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
20: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
19: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
20: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
19: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
20: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
19: Средняя температура по больнице.
20: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
19: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
20: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
19: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
20: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
19: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
20: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
19: И перегревает рынок.
20: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
19: Отсутствие потребительской стоимости.
20: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
19: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
20: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
19: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
20: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
19: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
20: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
19: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
20: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива.

0: если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
1: Шатдауны интернета и глушение GPS.
0: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
1: А для экономики это ежедневная катастрофа.
0: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
1: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
0: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
1: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
0: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
1: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть. Доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
0: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
1: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
0: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
1: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
0: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
1: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
0: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
1: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
0: 292.
1: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
0: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
1: Да, давай поясним этот момент.
0: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
1: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
0: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
1: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
0: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
1: То есть 100-170 рублей в день.
0: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
1: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
0: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
1: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
0: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
1: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
0: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социализма.

0: социального контракта.
1: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
0: Да, договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
1: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
0: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
1: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
0: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
1: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
0: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
1: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
0: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
1: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
0: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
1: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
7: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
9: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
10: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
9: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про старые сколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскол, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? А, непонятно.
9: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
9: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
9: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
14: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
13: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
15: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни, никто нам не помогает, Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские, да нету их.
13: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
16: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
13: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
17: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки и телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
9: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
9: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
23: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
9: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
24: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
9: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
17: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня, что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда, если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Да кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
0: Он беспилотник. Над Лопатинским только что вон он.
9: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
1: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
9: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
4: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
9: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
5: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят, у нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве, Москву защищаем, а здесь как скот пускай умирает.
9: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ-танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
6: можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
7: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
8: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
25: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
11: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: в российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
11: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
11: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей. И на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа, Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет доставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
15: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
11: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
16: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
11: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
21: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте, цифру 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
11: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
22: Неминуемое будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
11: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
17: Короче, нашли,
9: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» УНПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
18: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
9: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
19: Только что

0: что произошла авария из-за перегруза сетей, и никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
3: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
4: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
2: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
5: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
2: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
6: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
2: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
2: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
1: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
3: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
1: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
4: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
1: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму. На полуострове и так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
6: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
8: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых. Но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
8: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
11: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
8: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
13: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
12: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
13: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
12: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
13: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
12: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
13: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
12: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
13: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
12: А на севере, наоборот, все с картом.
13: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
12: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
13: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
12: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
13: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
12: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
13: Угу, классическая схема.
12: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
13: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
12: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
13: Круг замыкался, да.
12: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
13: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
12: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
13: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
12: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
13: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
12: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
13: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится, барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
12: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
13: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
12: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
13: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
12: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
13: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
12: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
13: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
12: И официальная причина это звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
13: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
12: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
13: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
12: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
13: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
12: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
13: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
12: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
13: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
12: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
13: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
12: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
13: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
12: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
13: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
12: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
13: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
12: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
13: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
12: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
13: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
12: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
13: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
12: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
13: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
12: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
13: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
12: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
13: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
12: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
13: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
12: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
13: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
12: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
13: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
12: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
15: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
14: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
16: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
14: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
17: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких присылают.
18: Короче, все 200.
17: Да.
18: А мы были на 16-м. Вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
14: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
19: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
14: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
20: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ВС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
21: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
22: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
23: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
1: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ 55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
8: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
3: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
8: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит визит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
4: Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку, а потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
8: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
5: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
6: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
8: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
8: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
9: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
8: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
24: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
8: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
10: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
8: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
11: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
12: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
13: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
13: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
25: Помогите! Кто-нибудь помогите!
26: Ребята, не
14: нет никакого. Мы опять тут всех забрали.
16: Помогите мне.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
18: Да, тема сегодня невероятно острая.
17: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
18: Ого, в 26?
17: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
18: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
17: Угу, абсолютно.
18: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
17: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
18: Кошмар.
17: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
18: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
17: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
18: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
17: А, то есть создать видимость, что все нормально.
18: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
17: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
18: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
17: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
18: Есть такое?
17: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
18: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
17: Ну да, звучит странно.
18: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
17: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
18: 100 литров? Серьезно?
17: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
18: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
17: Жесть.
18: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
17: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
18: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
17: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
18: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
17: Ага, и тратят бензин по дороге.
18: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
17: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит

0: километров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
1: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
1: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность.

0: местность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
1: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушль-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, Если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
6: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
5: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
7: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
5: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
8: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
5: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
10: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
9: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
11: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
9: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
12: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
13: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
14: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
15: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
16: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
9: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
18: У меня... новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
17: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
19: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там, что ли, все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
17: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
20: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
17: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
21: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
17: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
22: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
17: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
24: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные
0: объема топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
23: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
1: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
3: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
23: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
0: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
23: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
23: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
6: Мне тогда надо же больше не бежал. Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто.
17: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
5: вот на заправку конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
17: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
17: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Белоруссия может дать и дает, но... Ну, не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
17: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
11: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
10: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
25: Драка за бензин.
26: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
27: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
28: Это было полторы недели назад.
9: Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось. Я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
23: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
23: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях.
14: и отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай мне кредит, а я тебе вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все. И любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
17: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
17: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
16: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз, утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди где-то 1000 человек.
17: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвичка Марина.
1: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
17: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
18: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
19: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
17: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
20: Ты стояла бы!
21: Ничего себе,
20: ты отъезжаешь! Это у всех,
21: тебя не попробуй отъезжаю!
20: Да что ты, очередь, живая, тупица!
17: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
24: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
22: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
24: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
22: 35? То есть даже не половина?
24: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
22: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
24: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
22: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
24: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
22: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
24: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
22: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
24: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
22: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
24: Ключевое слово – нормальный.
22: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и десятилетним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
24: Потому что там живые деньги каждый день.
22: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
24: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
22: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
24: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
22: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
24: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
22: Средняя температура по больнице.
24: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
22: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
24: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
22: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
24: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
22: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
24: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
22: И перегревает рынок.
24: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
22: Отсутствие потребительской стоимости.
24: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
22: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
24: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
22: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
24: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
22: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
24: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
22: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
24: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
22: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
24: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
22: И нехватка водителей.
24: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
22: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
24: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
22: Шатдауны интернета и глушение GPS.
24: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.

0: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
1: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
0: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
1: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
0: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
1: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
0: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
1: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
0: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
1: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
0: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
1: 292.
0: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
1: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
0: Да, давай поясним этот момент.
1: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
0: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
1: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
0: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
1: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
0: То есть 100-170 рублей в день.
1: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
0: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
1: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
0: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
1: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
0: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
1: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
0: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
1: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
0: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
1: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
0: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.

0: Бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
1: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
0: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
1: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
0: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
1: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
0: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
1: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых «мясных штурмов» дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. из 50 человек, вот, 49 было все 200, и 1/300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
7: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
9: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
10: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
9: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
11: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось, ну, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? А непонятно.
9: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
9: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
13: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
9: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
14: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
15: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
14: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
16: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
14: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
17: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
14: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко
9: Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
18: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
19: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
20: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня, что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда, если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
21: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И Парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
0: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
9: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
1: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
9: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
9: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
9: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
18: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
19: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки и телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
20: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
21: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
4: Он беспилотник. Над Лопатинским только что, вон он.
9: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
5: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
9: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
6: Опа! Пирожочек. Полпятого утра летит.
9: Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
7: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот, пускай умирает.
9: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
8: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
10: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
11: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
15: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
13: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
16: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
13: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
13: По Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
2: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
1: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
13: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
9: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно. Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
14: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, и самому лично посмотреть.
9: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
17: Неминуемое будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
9: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
18: Короче, нашли,
9: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
19: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
9: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
20: Только что.
9: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Топливный геноцид.

0: очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой 10-й АЗС бензин не продается.
1: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
2: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
0: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
3: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
0: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
4: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
0: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
7: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота

0: осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
1: Территорию ЧП сразу же оцепили, на место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
2: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
1: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключились светофоры.
3: Все. Во всем городе нету. Все.
1: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетом крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
7: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
7: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
10: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
7: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
12: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 25-й год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
11: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
12: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
11: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
12: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
11: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
12: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
11: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
12: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
11: А на севере, наоборот, все с картом.
12: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
11: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
12: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
11: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
12: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
11: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
12: Угу, классическая схема.
11: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
12: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
11: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
12: Круг замыкался, да.
11: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
12: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
11: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
12: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
11: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
12: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
11: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
12: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
11: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
12: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
11: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
12: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
11: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
12: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
11: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
12: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
11: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
12: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
11: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
12: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
11: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
12: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
11: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
12: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
11: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
12: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
11: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
12: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
11: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
12: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
11: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
12: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
11: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
12: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
11: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
12: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
11: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
12: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
11: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
12: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
11: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
12: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
11: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
12: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
11: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
12: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
11: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
12: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
11: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
12: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
11: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
12: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
11: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
13: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
14: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
15: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
16: Взвода вообще мало осталось. В основном новеньких присылают.
17: Короче, все 200.
16: Да.
17: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
18: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
19: Данное обращение является коллективным. Бригады 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
20: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
21: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
22: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. Два месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
1: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу в ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
3: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
7: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
4: Вот я прям таким языком скажу. Вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
7: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
6: Кто-то может сказать, что я езжу, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
8: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
7: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
23: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
7: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
24: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
7: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
25: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми. просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
7: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранения, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
9: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
10: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
11: Обсуждений таких не ведется.
12: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
11: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
14: Забрали.
15: Помогите! Люди, помогите! Люди, помогите! Помогите!
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
14: Да, тема сегодня невероятно острая.
13: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
14: Ого, в 26?
13: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
14: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
13: Угу, абсолютно.
14: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
13: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
14: Кошмар.
13: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
14: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
13: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
14: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
13: А, то есть создать видимость, что все нормально.
14: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
13: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
14: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
13: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
14: Есть такое?
13: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
14: Это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
13: Звучит странно.
14: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
13: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
14: 100 литров? Серьезно?
13: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
14: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
13: Жесть.
14: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
13: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
14: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
13: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
14: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
13: Ага, и тратят бензин по дороге.
14: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
13: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
14: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
13: Ужас.
14: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
13: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. В российском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
14: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
13: Это как?

0: а на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это

0: катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол к каждому.
0: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
3: Инквизиция – не просто одна из самых жутких страниц в мировой истории. Это мрачная эпоха, окутанная мифами и страхами, которая до сих пор вызывает бурю вопросов и гипотез. Погружаясь в пучину преследований и сожженных на кострах невинных, сложно избавиться от ощущения, что официальная версия событий скрывает гораздо больше, чем рассказывает. Самый главный вопрос остается открытым. Зачем на самом деле велась охота на ведьм и еретиков? Что такого искала или боялась церковь, что отправляло тысячи людей на смерть? История инквизиции берет свое начало в 13 веке, когда католическая церковь начала активную борьбу с еретиками в Южной Франции. Позже ее железная рука охватила почти всю Европу. Охота на ведьм стала повседневностью, а инквизиция продолжала распространяться, принося с собой ужас. За несколько столетий, по некоторым оценкам, инквизиция отправила на костры более 300 тысяч человек. Но зачем? Первая и наиболее правдоподобная теория гласит, что инквизиция использовалась для борьбы за власть. Католическая церковь чувствовала угрозу от зарождающихся протестантских движений, которые могли поколебать ее влияние. Весь этот кровавый спектакль мог быть направлен на то, чтобы удержать власть в руках Ватикана и уничтожить тех, кто смел восстать против церковной монополии. Однако существуют и другие, куда более интригующие версии. Одна из них утверждает, что инквизиция вовсе не боролась с ересью, а искала древние артефакты. Под прикрытием борьбы с ведьмами церковь пыталась найти секретные знания древних цивилизаций, которые могли дать безграничную власть. Возможно, истинные цели были связаны с поиском могущественных реликвий, скрытых еще со времен Древнего Египта и Вавилона. Еще более экстравагантная теория предполагает, что инквизиция на самом деле охотилась за людьми с необычными способностями, телепатией, ясновидением и другими сверхъестественными дарами. Эти ведьмы могли представлять угрозу для церкви, потому что их способности противоречили официальной религиозной доктрине. Некоторые даже считают, что церковь стремилась заполучить этих людей и использовать их для контроля над миром. Какой бы ни была истина, мрачное время инквизиции до сих пор пугает и поражает своими масштабами. Возможно, многие ужасы тех времен навсегда останутся скрытыми за завесой истории. И, возможно, нам лучше никогда не узнавать, какие жуткие тайны сгорали в кострах инквизиции. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
7: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
8: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
7: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
9: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
7: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
10: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
7: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
12: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей, То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
11: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
4: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. По самому сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
11: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
13: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
14: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
15: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
16: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термич. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
17: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
11: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
19: У меня... новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
18: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
20: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они, есть. Вот скоро они, появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
18: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Уже у детей, и вот стою. Ночью. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
18: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
21: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
18: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
22: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
18: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
23: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
24: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
23: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
1: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
2: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
23: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
3: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
23: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
6: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
23: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической. И многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
8: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простояла на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стоял, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
18: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
25: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
18: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
18: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
18: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
9: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
7: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
10: Драка за бензин.
12: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
13: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
26: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
23: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорды, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нет своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
23: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну, в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях.
14: И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была, вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клетки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай, дай мне кредит, а я тебе вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеенный и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
15: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
15: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
17: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди где-то 1000 человек.
15: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
1: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
15: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
2: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
19: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
15: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
20: Стояла бы!
21: Ничего себе, отъезжаешь! Это у всех,
20: я тебя не попрошу, отъезжаю!
21: Очередь живая, тупица!
15: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
24: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
22: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
24: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
22: 35? То есть даже не половина?
24: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
22: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
24: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
22: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
24: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
22: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
24: стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
22: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
24: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работай, не хочу.
22: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
24: Ключевое слово – нормальный.
22: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
24: Потому что там живые деньги каждый день.
22: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
24: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
22: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
24: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
22: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
24: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
22: Средняя температура по больнице.
24: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
22: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
24: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
22: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
24: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
22: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
24: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
22: И перегревает рынок.
24: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
22: Отсутствие потребительской стоимости.
24: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
22: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
24: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
22: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
24: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
22: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
24: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры, и это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
22: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
24: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
22: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
24: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
22: И нехватка водителей.
24: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
22: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
24: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
22: Шатдауны интернета и глушение GPS.
24: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
22: А для экономики это ежедневная катастрофа.
24: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
22: Курьеры слепнут. Логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
24: А если посмотреть...

0: Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
1: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
0: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
1: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
0: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
1: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
0: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
1: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
0: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
1: 292.
0: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
1: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
0: Да, давай поясним этот момент.
1: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
0: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
1: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
0: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
1: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
0: То есть 100-170 рублей в день.
1: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
0: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
1: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
0: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
1: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
0: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
1: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
0: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
1: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
0: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
1: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
0: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
1: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
0: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода».

0: Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
1: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
0: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
1: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
0: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
1: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
0: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули, 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, 1 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
7: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
8: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
9: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
8: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, и как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
8: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
8: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
8: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
14: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
13: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
15: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
13: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
16: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
13: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в разных равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
17: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе. То есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят-колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
1: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
8: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
8: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
8: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
8: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милова Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
17: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
3: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
18: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
3: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
19: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
3: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
20: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. И кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал тут гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
3: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
0: Он беспилотник. Над Лопатинским только что вон он.
8: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
4: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
8: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
5: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
8: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
6: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот пускай умирает.
8: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ-танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
7: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
9: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
10: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику.
11: Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
14: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
12: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
15: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
12: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали вскрывать ту информацию, которую раньше публиковали, вдруг бах и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
12: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимо. Обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России, они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, неоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
2: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
1: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
12: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
13: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
12: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных ЭЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
16: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте, цифру 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
12: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей, и жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
17: Неминуемое будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
12: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
18: Короче, нашли, бля, куда уебать.
8: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
19: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
8: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
21: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
8: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы Роснефти. Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официально

0: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
1: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
2: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
1: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
3: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
1: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще 2 человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу.

0: Городской области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
1: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
0: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
2: Все. Во всем городе нету. Все.
0: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
5: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну, как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
5: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
8: 2026 год. 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы что? Это юмор какой-то, что ли? Или что? Я понять не могу. Ну это просто.
5: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
10: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
9: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
10: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
9: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
10: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
9: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
10: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
9: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
10: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
9: А на севере, наоборот, все с картом.
10: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
9: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
10: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
9: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
10: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
9: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
10: Угу, классическая схема.
9: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
10: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
9: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
10: Круг замыкался, да.
9: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
10: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
9: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
10: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
9: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
10: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
9: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
10: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
9: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
10: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
9: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
10: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
9: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
10: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
9: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
10: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
9: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
10: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
9: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
10: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
9: и не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
10: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
9: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
10: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
9: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
10: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
9: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
10: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
9: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
10: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
9: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
10: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
9: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
10: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
9: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
10: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
9: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
10: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
9: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
10: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
9: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
10: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
9: 20 июня 2026 года. выступления Зюганова с трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
10: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
9: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
10: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
9: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
10: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
9: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
10: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
9: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
10: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
9: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
11: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
0: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
12: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
0: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
13: Взвода вообще мало осталось. В основном новеньких присылают.
14: Короче, все 200
2: Да, а мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
0: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
13: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
0: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с тремя сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
15: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
14: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
17: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
14: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
18: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
14: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
19: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
14: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
20: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
14: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
21: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
5: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
22: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
5: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
23: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
24: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
5: не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
1: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
5: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
3: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
5: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
6: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
5: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
14: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
7: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
14: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
8: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
14: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
9: Обсуждений таких не ведется.
10: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
9: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
14: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
11: Забрали.
14: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
0: Да, тема сегодня невероятно острая.
25: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
0: Ого, в 26?
25: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
0: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
25: Угу, абсолютно.
0: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
25: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
0: Кошмар.
25: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
0: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
25: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
25: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
25: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
25: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
25: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
25: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
25: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
25: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
25: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
25: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
25: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
25: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
25: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
25: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
25: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
25: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
25: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
25: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
25: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
25: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
25: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
25: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
25: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
25: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
25: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
25: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
25: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
25: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
25: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех

0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
0: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам технологии.

0: теории о пророчестве в мультфильме? Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 AM.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
3: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
2: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
4: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
2: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
7: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей, То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
6: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
8: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
6: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
9: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
10: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
11: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
12: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термище. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
13: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
6: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
15: У меня... новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали, я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
14: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
16: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
14: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты ожидающих своей очереди заправиться теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
17: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
14: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
18: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
14: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
19: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, ну я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
14: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
20: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
6: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
3: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
21: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
6: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. В нем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
22: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
6: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
23: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
6: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
24: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простояла на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
14: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
25: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
14: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
2: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
14: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет короче, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
14: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
5: Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
6: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
7: Драка за бензин.
8: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
9: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
26: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
6: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорды, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года. И с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%. Да? С начала года уже около 10%. И это только официальные данные Росстата. Реальный рост цен гораздо больше. С регионов присылают фото, видео и мне, думаю, вам присылают. Ценники выросли на 20, 25, 30, 40%. Особенно независимые АЗС, у которых нет у своей добычи переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
6: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай, дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда. Ну, какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыли страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет. Станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности. Не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм. Никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
14: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
14: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
12: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди где-то 1000 человек.
14: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
13: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
14: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
15: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин «Меганомер».
16: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
14: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
17: Жаль, тут стояла.
18: Ты стояла бы!
17: Ничего себе,
18: ты отъезжаешь! Это у всех,
17: вопросы отъезжают!
18: Что ты, очередь, живая, тупица!
14: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
20: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
19: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
20: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
19: 35? То есть даже не половина?
20: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
19: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
20: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
19: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
20: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
19: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
20: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
19: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
20: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работай, не хочу.
19: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
20: Ключевое слово – нормальный.
19: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
20: Потому что там живые деньги каждый день.
19: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
20: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
19: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
20: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
19: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
20: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
19: Средняя температура по больнице.
20: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
19: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
20: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
19: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
20: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
19: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
20: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
19: И перегревает рынок.
20: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
19: Отсутствие потребительской стоимости.
20: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
19: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
20: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
19: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
20: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
19: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
20: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
19: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
20: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
19: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
20: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
19: И нехватка водителей.
20: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
19: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
20: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
19: Шатдауны интернета и глушение GPS.
20: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
19: А для экономики это ежедневная катастрофа.
20: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
19: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
20: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
19: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
20: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
19: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
20: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
19: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
20: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
19: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
20: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
19: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
20: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
19: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
20: 292.
19: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
20: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
19: Да, давай поясним этот момент.
20: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
19: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
20: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
19: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
20: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
19: То есть 100-170 рублей в день.
20: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
19: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
20: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
19: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
20: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
19: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
20: Расхождение между картинкой и реальностью

0: на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
1: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
0: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
1: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
0: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
1: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
0: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
1: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
0: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
1: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
0: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время и просто

0: свое мясо, и только вперед, вперед, вперед, вперед.
1: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили, штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
1: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
3: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
1: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
6: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии — освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
7: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
6: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
8: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось, ну, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? Они, непонятно.
6: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
6: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
10: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, это не, этого никто не знает.
6: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
11: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
12: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
11: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
13: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
11: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
14: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
11: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко Порошенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
15: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
1: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
16: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
1: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
17: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
1: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
18: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И Парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
1: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
19: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
6: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
20: Вот я видео отправил на первую часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
6: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
21: Сказал, что били? Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
6: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
22: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
6: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Милово Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
15: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
1: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
16: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
1: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
17: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. То, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
1: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
18: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. И кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
1: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
0: Вон беспилотник, над Лопатинским, только что вон он.
6: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
2: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
6: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
3: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
6: Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
7: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот пускай умирает.
6: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
8: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
1: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
9: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
1: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
23: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
1: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергло высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
13: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
12: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
14: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу там выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
12: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
12: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
4: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
15: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
12: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы. Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно. Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат – Андрей Гурулев.
16: В Забайкале очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте, цифру 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
12: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
19: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
12: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
20: Короче, нашли, потом
6: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения.
21: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
6: Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
5: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
6: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
17: Только что.
6: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой 10-й АЗС бензин не продается.
18: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
21: 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
12: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
22: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
12: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для города. госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
14: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
12: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных

0: Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук, у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
1: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
0: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
2: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
0: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
3: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
0: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание

0: по пункту базирования Кронштадт в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на 1 000 000 000 000 рублей. Правительство 3-й месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за 3 месяца нефтяные компании получили более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
5: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый 1/3 рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. И только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
5: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары 2 раза и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка Синара. Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
8: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
5: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
10: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
9: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
10: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
9: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
10: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
9: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
10: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
9: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
10: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
9: А на севере, наоборот, все с картом.
10: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
9: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
10: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
9: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
10: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
9: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
10: Угу, классическая схема.
9: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
10: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
9: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
10: Круг замыкался, да.
9: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
10: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
9: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
10: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
9: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
10: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
9: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
10: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
9: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
10: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
9: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
10: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
9: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
10: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
9: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
10: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
9: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
10: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
9: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
10: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
9: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
10: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
9: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
10: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
9: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
10: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
9: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
10: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
9: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
10: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
9: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
10: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
9: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
10: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
9: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
10: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
9: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
10: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
9: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
10: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
9: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
10: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
9: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
10: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
9: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
10: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
9: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
10: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
9: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
10: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
9: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
10: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
9: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
11: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
12: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
11: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
13: А то, что говорят, война войной, это пушное мясо для всех. Ни артиллерии нет, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
11: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
14: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, да, ну, присылают.
15: Короче, все 200.
14: Да.
15: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2200, 2300.
11: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
16: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
11: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с тремя сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лент России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
17: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
18: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
19: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
20: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
21: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
21: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
1: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
5: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
4: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
5: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
22: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
23: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
5: не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
3: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
5: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
6: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
5: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
7: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
5: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
8: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
0: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
9: У нас-то ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, ребята.
0: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
10: Обсуждений таких не ведется.
12: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
10: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
14: Да, тема сегодня невероятно острая.
13: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
14: Ого, в 26?
13: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
14: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
13: Угу, абсолютно.
14: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
13: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
14: Кошмар.
13: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
14: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
13: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
14: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
13: А, то есть создать видимость, что все нормально.
14: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
13: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
14: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
13: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
14: Есть такое?
13: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
14: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
13: Ну да, звучит странно.
14: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
13: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
14: 100 литров? Серьезно?
13: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
14: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
13: Жесть.
14: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
13: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
14: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
13: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
14: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
13: Ага, и тратят бензин по дороге.
14: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
13: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
14: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
13: Ужас.
14: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
13: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
14: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
13: Это как?
14: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
13: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
14: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
13: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
14: Это очень много, это катастрофически много.
13: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
14: Это неизбежно при таком стандарте.
13: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
14: Запрет на его экспорт.
13: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
14: Ага, чтобы не нарушать контракты.
13: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
14: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
13: Угу.
14: но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
13: Хорошо, если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
14: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
13: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
14: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
13: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
14: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
13: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
14: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
13: Точно.
14: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
13: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
14: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
13: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет.

0: ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
2: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
4: В нашем мире технологии развиваются с невероятной скоростью. И то, что недавно казалось фантастикой, уже начинает становиться реальностью. В этом выпуске мы погрузимся в будущее и увидим прорывные технологии, которые могут кардинально изменить наш образ жизни. Одна из наиболее впечатляющих новинок – это 3D-печать костей. Британская компания Осиформ разрабатывает технологию, позволяющую создавать костные структуры с помощью 3D-принтеров. Используя трикальций-фосфат, материал, который по своим свойствам близок к человеческим костям, эта технология обещает революционное лечение переломов и ампутаций и даже позволит выращивать конечности для людей, которые их потеряли. Другим важным шагом вперед являются лабораторные молочные продукты. В условиях растущих экологических проблем ученые создают искусственное молоко, сыр и яйца, которые не только снижают нагрузку на окружающую среду, но и могут оказаться более доступными по цене. Еда, которую может позволить себе любой человек, обещает тотальную победу над голодом во всем мире. И сегодня мы уже на шаг ближе к этой фантастической цели. Медицинская диагностика тоже вступает в новую эру благодаря искусственному интеллекту. Компания QBio разрабатывает цифровых близнецов. Специальные 3D-аватары, которые отражают текущее состояние организма. Эти аватары предоставляют информацию о здоровье в реальном времени и помогают точнее диагностировать и предотвращать заболевания. Такая технология поможет создавать и специальные лекарства. Представьте, что вместо многолетних тестов на животных или компьютерных расчетов, вы можете опробовать любое лечение на искусственном теле, которое полностью соответствует вашему, и убедиться в том, что препарат точно вам поможет. Эти технологии – лишь часть инноваций, которые могут изменить наше представление не только о здоровье и комфорте, но и о природе человека. И пусть сегодня будущее еще нельзя купить в магазине, оно неизбежно наступит. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для

0: обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензиновый Армагеддон. Новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту, и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
2: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
1: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
3: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
4: Причина – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
5: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
6: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
7: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
9: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
0: Главные новости дня.
10: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63,5 тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
11: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
10: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
12: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они, ну, обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
10: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
13: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
10: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
14: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нету.
10: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
15: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
0: Радиолента. Цифра дня.
16: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за три месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
18: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
17: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
19: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдат. Солдатская почта.
1: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
7: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
1: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
20: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
1: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
21: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга, есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала 2 заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
1: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
22: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего 3. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике ударов Украины.
19: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
17: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
17: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
19: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
1: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
4: «Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли».
1: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
5: «Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
1: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
23: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет, а Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить. Мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, Но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанных. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи, геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают жители деревни, пернатые устремляются к ним, но из-за плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости.
9: Профессор Судхир Сенгупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 7 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбой в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. День может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрать маршрут или пора изменить направление. И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими, понимаете? Лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это возможны проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, функции ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитации, сон. Может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
0: На радио Лента. Беда дня.
16: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
10: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если ее можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могочи, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил беспрозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
12: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
1: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находятся ближайшие убежища и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
13: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
1: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
14: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
1: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
15: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
18: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
1: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли и интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредил они заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действо на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось.
7: Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве. И она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25-го

0: Крупная сеть региона «Балтнефть» 35 заправок по всей области закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
8: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, так сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
5: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
6: Радио Лента. Беда дня.
12: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Экономический аналитик Катэ Рижамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
14: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Что удается сделать, да, ну для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну я думаю, может 20, ну 30, но эти цифры – это совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
13: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
15: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел, ну, собирать и поработал бы.
13: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
16: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. по-моему, с пятниц по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе, тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу, понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалась ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
1: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
20: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
21: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
20: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
22: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
20: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Чья Константиновка. Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
24: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
23: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
2: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
23: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
3: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
23: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
8: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
5: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
25: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
5: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
0: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
7: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
23: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
7: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
23: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
9: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
23: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
5: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
8: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
5: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
10: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
11: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
8: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Житель Крыма 2 суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
15: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров. Бензин 410. Всю ночь заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, у меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
27: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью
1: полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
26: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: «О, класс, зажигаем свечи».
1: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
26: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
1: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
26: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
1: Слушай, но вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
26: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала — это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
1: Город остается абсолютно сухим.
26: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. Не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
1: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
26: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
1: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
26: Это в разы дороже обычного тарифа?
1: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
26: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
1: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
26: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
1: Одно дело – тухлое мясо в ресторане, и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
26: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
1: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
26: А она питает электростанции топливом?
1: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
26: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
1: И гостиницы забиты туристами.
26: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
1: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
26: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все, ну, быстро.
1: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
26: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
1: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
26: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
1: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за пару месяцев.
26: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
1: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
26: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
1: Хорошо, если математика настолько безжалостна. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
26: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
1: То есть забирают оттуда резервы?
26: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
1: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
26: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
1: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
26: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
1: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
26: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
1: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
26: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
1: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
26: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет как пластилин, вытягивается.
1: А из чего тогда делают оригинальное?
26: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
1: Для охлаждения?
26: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
1: А потом?
26: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
1: Ничего себе. Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
26: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
1: То есть износ замедляется?
26: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
1: А российские аналоги турбин?
26: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
1: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети. Это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
26: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шатается, провода весят сотни килограммов. Одно неверное движение под напряжением — и все, смерть.
1: А сейчас к этому добавился дрон, который может прилететь в любой момент прямо во время ремонта?
26: Да, или повторный ракетный удар по подстанции. И вот тут включаются жесткие законы рынка труда. Если посмотреть на зарплаты летом 26 года в энергосетях Крыма, квалифицированный монтер получает от 38 до 43 тысяч рублей.
1: Серьезно, около 400 евро в месяц за риск сгореть на столбе.
26: В Белгороде чуть получше из-за надбавок. Там от 50 до 65. Но посмотри на альтернативы. Оборонный завод неподалеку ищет слесаря-сборщика. Предлагает от 120 до 250 тысяч рублей.
1: И бронь от мобилизации наверняка.
26: Официальную бронь, да. Выбор очевиден. Зачем рисковать жизнью на высоте под дронами за 40 тысяч, если можно работать в теплом цеху за 200 тысяч с полной юридической...

0: чертежи, в итоге аварию, которую опытные мужики решали за 2 часа, теперь чинят 20-30 часов. Автовышки старые ломаются по пути, и винить этих пацанов нельзя. Они делают все, что в их силах. Но чудес не бывает.
1: Слушай, ну если все это сложить, оборудования нет, турбины душат недотопом, квалифицированных людей не хватает, ресурсов на всю сеть физически нет, значит, система вынуждена решать, кому давать свет, а кто будет сидеть в темноте. Это же натуральный социальный каннибализм.
0: Жесткая иерархия выживания, да? И она выстроена очень цинично. Первый приоритет — Москва и Санкт-Петербург. Энергоснабжение столиц должно быть бесперебойным любой ценой.
1: Понятно. Блэкаут в Москве — это разрушение иллюзии стабильности. Система этого не допустит.
2: Второй приоритет — это предприятие военно-промышленного комплекса. Танки и ракеты нужны круглосуточно. Оборонка получает энергию по защищенным линиям.
1: А все остальное по остаточному принципу. Провинция. Тот самый юг.
2: Да, третий уровень. Эти территории переведены в статус серой зоны. Экономическая логика диктует, что они должны терпеть и адаптироваться, чтобы обеспечить работу первых двух уровней. Комфорт принесен в жертву.
1: И самое жуткое, что эта серая зона будет расползаться? Эксперты же прямо называют следующих кандидатов на верное отключение Ростовской и Воронежской области. И дело даже не в военных действиях.
2: Износ оборудования. Цифры просто пугают. Больше 70% сетей там выработали свой нормативный ресурс. Провода висят сверх срока. Керамические изоляторы все в микротрещинах.
1: Масло в выключателях деградировало.
2: А просеки под ЛЭП вообще годами не чистят, потому что нет бюджета. Все держится на чистом везении. Как только ударит аномальная жара...
1: Все включают кондиционеры.
2: Нагрузка прыгает, старые провода раскаляются, провисают до веток и короткое замыкание. Изолятор пробивает, старый трансформатор вспыхивает, цепная реакция пошла. А резервов-то больше нет, мы об этом уже говорили.
1: Чтобы это предотвратить, нужна гигантская модернизация. Сотни километров кабелей, новые подстанции. Но, учитывая дефицит бюджета в 6 триллионов рублей на 2026 год, денег на это нет от слова совсем.
2: Возникает вопрос. Почему тогда это не обсуждается громко? Почему в отчетах все так радужно?
1: Потому что инженерная реальность упирается в политический календарь. С 18 по 20 сентября 2026 года выборы в Государственную Думу.
2: Нужно минимизировать недовольство. Миллионы злых людей без света – это риск, поэтому сейчас негласная установка сдерживать негатив. Тарифы искусственно держат. Они растут медленнее инфляции, а медь и сталь подорожали в несколько раз.
1: То есть у энергокомпаний просто нет живых денег даже на закупку проводов?
2: Они финансово обескровлены, а масштабные аварии в отчетах просто маскируют под временные локальные перебои.
1: Но физику же политикой не остановишь. Как только выборы пройдут и этот электоральный фильтр снимут, скрывать катастрофу станет просто бессмысленно.
2: Значит, графики ограничения мощности, вот эти отключения на несколько часов в день, станут абсолютно легальной нормой далеко за пределами юга. Темнота начнет расползаться по всей европейской части страны. Просто потому, что сети физически больше не смогут нести нагрузку. Ну вот, собственно, и вся картина. Каждая проблема сама по себе решаема. Все вместе и одновременно уже совсем другой разговор. Так что следим за ситуацией. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Берегите себя и друг друга.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться.

0: пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
1: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
0: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
2: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
0: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
3: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
0: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
4: Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова.
5: Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?
0: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор без прозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента «Балтийский лоцман».
7: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за один июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославские заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть», 35 заправок по всей области, закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
7: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
9: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные. Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать. как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
12: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
11: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
13: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
11: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
14: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
11: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
15: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
11: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
16: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
10: Криминальные новости.
17: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут, извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
18: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но Ну, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленными. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. И мы обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Мы говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
10: Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон. Новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту, и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
19: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
20: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
21: Причины – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
22: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
23: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
24: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Беда дня.
7: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд. А в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
6: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
1: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
7: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
2: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят: пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет. Я вам скажу, как это будет. Он вас будет курировать до того момента, как вы не придете в военкомат и не подпишете контракт. После чего он будет недоступен, а вы попадете не в БПЛА, ну может быть, но чисто теоретически. И скорее всего это будет пехота. Поэтому будьте умней и не давайте этим зарабатывать на ваших жизнях.
7: Военный аналитик Борис Межуев о том, что единственный выход сейчас – это заключить мир с Украиной.
3: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы у нее вызывает сомнение, что эти цели наши достижимы на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
6: Радио Лента. Прямая речь.
8: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
4: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели. Еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
10: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
9: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
12: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
13: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
14: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбузской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
13: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
11: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы «Ukraine Support Loan». Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
15: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
16: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
0: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
16: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
0: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
24: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
0: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги, государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
18: Слушай, ну, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, ну, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, ну, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
17: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
18: Обычных людей, я правильно понимаю?
17: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
18: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
17: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
18: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
17: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
18: 13 триллионов?
17: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
18: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
17: ВВП на бумаге растет, это правда, но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
18: И как это можно провернуть легально?
17: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
18: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
17: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
18: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
17: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
18: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
17: И вот тут система рухнет чисто технически.
18: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
17: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
18: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
17: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, системы реагируют мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
18: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
17: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
18: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
17: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
18: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
17: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
18: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
17: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
18: Заводы, бренды.
17: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
18: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
17: Давай, предлагай варианты.
18: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
17: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
18: А инкассаторы?
17: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
18: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
17: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
18: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
17: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
18: В смысле? Ведут уголовную статью за доллары под матрасом?
17: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным, ты не сможешь его легально потратить.
18: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
17: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
18: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
17: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
18: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
17: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги.

0: размер этого возмещения. Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе,
1: который будет копеечным.
0: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
1: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
0: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
1: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
0: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
1: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
0: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензиновый Армагеддон. Новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
4: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
3: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
5: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
6: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтепереработкам.

0: Вырабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
2: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
3: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
4: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
7: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
5: Главные новости дня.
8: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
9: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
8: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
10: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
8: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
11: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
8: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
12: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающую тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нету.
8: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
13: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
5: Радиолента. Цифра дня.
14: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
16: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
15: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
17: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
4: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
1: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
18: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
1: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
19: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга. Есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали. Сейчас он на полигоне.

0: заявление. В прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал. В Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части. Я говорю, в какой ты... Он не понимает, где он. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
1: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам Белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике ударов Украины.
4: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
5: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
6: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
5: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
4: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Валерий Васильевич Герасимов доложил верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
1: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
8: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
1: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
9: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
1: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
11: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает. Вот, сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая, тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи и геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают жители деревни, пернатые устремляются к ним, но из-за плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости. Профессор Судхир Сингупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 7 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбой в привычных маршрутах. Знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. День может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрать маршрут или пора изменить направление. И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать. Дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими, понимаете? Лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это, возможно, проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитации, сон. Может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
2: Радиолента. Беда дня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
14: Всем привет. Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могочи, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
16: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь, но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
15: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находятся ближайшие убежища и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
4: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
15: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
17: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
15: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростехарене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
18: Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова.
19: Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?
15: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах. Предупредил они заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж. Но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор Беспрозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростехарене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за 1 июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор Беспрозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» – 35 заправок по всей области – закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы.
20: Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы.

0: Lukoil и Сургутнефтегаз. Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись.

0: комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
1: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
2: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
3: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
4: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
7: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
5: Главные новости дня.
0: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
4: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
0: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
9: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, там лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение 2 новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали 2. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, 2 появилось. 2 решили, 4 появилось. Вот вам прогресс.
5: На радио «Лента». Беда дня.
11: Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд, а в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экономический аналитик Катери Жамадзе заявил, что украинские дроны уничтожили уже более половины всех НПЗ на территории России.
13: На сегодня, по разным данным, от 50 до 60%, а сейчас представьте себе территорию России и огромные ее возможности, от 50 до 60% объектов по переработке топлива, НПЗ и так далее в России уничтожено. Ты просто представляешь, что это такое? Нет, вот это, что это удается сделать, да. Ну, для меня, например, я когда эти цифры увидел, ну, я думаю, может, 20, ну, 30, но эти цифры – это совершенно другая история. И опять же, это удар по государственной машине в целом.
12: Бизнесмен и общественный деятель Сергей Дубик о том, что фермеры не могут начать уборку урожая, потому что заправлять технику нечем.
14: Хочу поделиться следующей назревающей проблемой. И ко мне вчера, по-моему, из Анапы, мне вчера написала женщина, которая беспокоит то, что фермеры не могут собрать урожай уже. Пшеница, рожь, там вот, все вот это сохнет на полях. И нету дизеля, чтобы собирать. Топлива вообще нету для того, чтобы заправить технику. Отсюда вопрос, она мне задала вопрос. Сергей Васильевич, что делать? Ну, говорит, у нас есть мысль объединиться всем вместе и выйти руками собирать. Вот. Но, в принципе, как идея хорошая. Я даже сам бы, если бы у нас в Крыму такая тема возникла, а она по-любому возникнет и уже возникает, вот, наверное, бы тоже пошел. Но собирать и поработал бы.
12: А академик РАН Роберт Нигматуллин о том, что причина дефицита бензина в атаках украинских дронов.
15: Украинские дроны разрушили многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Ведь это очень легко. Стоит бак, попал в него дрон, огромнейший пожар. И я сейчас, мы, конечно, не знаем, сколько всего, но именно из-за этого, я думаю, у нас все проблемы с нехваткой нашего топлива. Значит, нефтеперерабатывающие заводы исключаются из своего нормального производственного цикла. Значит, нужно перемещение с одного региона, и это все, наверное, не успевает. И поэтому возникли проблемы с снабжением бензина. Никогда этого не было. Я не помню такого, чтобы у нас были проблемы со снабжением бензина. Это наше топливо, мы его производим, никаких проблем здесь нет. Это, конечно, следствие военных действий. Конечно, надо защищать. Это тоже, с моей точки зрения, ну как же так? Оставлять нефтеперерабатывающие заводы вот беззащитными к этим дронам. Ну, все-таки вот уровень тоже и директоров, и военных тоже. Ну, надо об этом было думать.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать и как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то два или три дня. по-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Он просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителя для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
20: Да, он подписал контракт как оператор дронов. Но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее. Его отправили в штурмовики.
19: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
21: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
19: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
22: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
19: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
24: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
23: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVNCOR Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
1: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
23: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
2: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
23: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
7: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
4: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
25: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
4: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
26: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве.
0: Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
8: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
23: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
8: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
23: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
9: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
23: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Говорят военкоры.
23: Массированный налет на Петербург. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
7: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
23: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котенок» о новом усилении противовоздушной обороны.
10: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
4: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
7: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
12: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
14: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Сегодня заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим про электричество, точнее, про его отсутствие. Июль 26-го, юг России, Белгород сидит без света и воды больше суток, Крым живет по графику верных отключений по 8-14 часов в день. Мы разобрали, почему так происходит, и там, честно говоря, все хуже, чем кажется на первый взгляд, не потому что прилеты, а потому что система и без прилетов уже была на грани. Об этом сегодня и поговорим.
26: Да, только давайте сразу договоримся на берегу. Вот чтобы реально понять масштаб происходящего, нужно полностью полностью отбросить, знаешь, такое бытовое, почти романтическое восприятие блэкаутов.
15: Ну, да, это когда свет гаснет на полчаса, и все такие: о, класс, зажигаем свечи.
26: Точно, точно. Ужин в темноте, спать пораньше ляжем.
15: Но когда огромный город проваливается во тьму на 30 часов, все, романтика испаряется в первые же минуты. Это уже, ну, это моментальный паралич всей инфраструктуры 21 века. Это как внезапная остановка сердца. Кровеносная система современного города просто встает, вот давай прямо разберем физику этого каскадного обрушения. Возьмем Белгород. Ночь на 4 июля. Комбинированный удар накрывает ТЭЦ-луч и цепочку распределительных подстанций.
26: Угу. И как только падает ключевой узел, автоматика начинает сходить с ума.
15: Да, она судорожно отключает соседние линии, просто чтобы спасти их от перегрузки. Напряжение в сети падает. И самое страшное тут, что вслед за электричеством моментально исчезает вода.
26: Слушай, ну вода же в трубах, она же никуда физически не девается в первую секунду.
15: А вот тут начинается физика процессов. Насосные станции водоканала – это же не вентиль на даче, который можно руками покрутить. Это гигантские промышленные асинхронные двигатели. И работают они строго от сети 50 Гц. То есть даже когда энергетики через сутки чудом вернут напряжение, воды все равно не будет. Придется раскапывать улицы, латать эти прорывы.
26: Город остается абсолютно сухим.
15: Вообще сухим. Нельзя элементарно смыть туалет. Не попить. Люди начинают техническую воду вычерпывать из бойлеров. Ржавую такую.
26: Жесть. С экономической точки зрения там тоже все сыплется моментально. Промышленные холодильники без питания нагреваются за считанные часы. Кассы мертвы, банковские терминалы не могут связаться с серверами.
15: Ну, логично предположить, что бизнес начнет адаптироваться. Ну, выкатят бензогенераторы на тротуары.
26: Выкатят, конечно. Но экономика генерации, она же безжалостна. Себестоимость 1 кВт-часа от маленького бензинового двигателя сразу подскакивает до 15, а то и 20 рублей.
15: Это в разы дороже обычного тарифа?
26: В том-то и дело. Работать на таком тарифе значит сознательно сжигать собственные деньги в топке. Мелкий бизнес просто фиксирует колоссальные убытки и закрывает двери.
15: И вот тут, знаешь, скептики могут сказать: ну окей, бизнес теряет деньги, люди сидят без воды. Но человек ко всему привыкает. Выжить-то можно?
26: Выжить можно, если здоровье идеальное. Но анализ ситуации заставляет посмотреть на ту статистику, которую, ну, крайне редко озвучивают вслух. Для тысяч людей ток в розетке – это буквально система жизнеобеспечения.
15: Да, это очень важный момент. Что такое блэкаут для человека с тяжелой сердечной недостаточностью или болезнью легких? В таких квартирах стоят кислородные концентраторы. И без электричества этот сложный прибор превращается в бесполезный пластиковый ящик. От пауэрбэнка его не запустишь.
26: Одно дело – тухлое мясо в ресторане, и совсем другое – вот эти тихие смерти. А если мы перенесемся в Крым, там в начале июля была немного другая механика обрушения, но последствия-то такие же жуткие. Аналитика показывает, что применялась тактика сатурационной атаки.
15: То есть это перенасыщение систем защиты и одновременный удар по множеству целей?
26: Да, синхронно. Цель не просто повредить один объект, а разорвать связность всей региональной энергосистемы. Били сразу по десятку критических узлов. Полыхала западно-крымская магистральная подстанция, распределительные узлы в Саках, в Белогорске, даже газовую компрессорную станцию задели.
15: А она питает электростанции топливом?
26: Вот. И когда из единой сети так резко выпадают огромные куски мощности, происходит скачок частоты тока. Защитная автоматика просто сходит с ума. Пытаясь спасти уцелевшие трансформаторы, она начинает верно отключать целые города.
15: Система рассыпается на такие изолированные острова без света. И тут абсурд ситуации просто зашкаливает. Июль. Разгар курортного сезона. На улице плюс 35 в тени.
26: И гостиницы забиты туристами.
15: Битком. И вдруг вводится жесткий график света, нет, от 8 до 14 часов в сутки. Кондиционеры превращаются в бесполезный декор на стене. Здания раскаляются, это просто бетонные духовки. Давления воды не хватает даже на третий этаж.
26: Туристы просто собирают чемоданы и бегут.
15: Да, кому такой отдых нужен? И вот тут у любого логично мыслящего человека возникает вопрос. Допустим, все разбито, но почему нельзя просто пригнать технику, привести детали и починить это все, ну, быстро.
26: А потому что энергосистема сейчас столкнулась с жесточайшим кризисом физических ресурсов. Вот главная болевая точка прямо сейчас – это силовые автотрансформаторы на 110 кВ и выше. Это, по сути, позвоночник любой региональной сети.
15: Они же принимают высокое напряжение с магистралей и понижают его, чтобы в город пустить безопасно.
26: Да. И тут важно правильно визуализировать эту штуку. Когда говорят «трансформатор», многие представляют такую, ну, серую коробочку на бетонном столбе в деревне.
15: Он размером с трехэтажный дом. Температура горения там такая, что медь внутри теряет свойства, изоляция превращается в пепел. Потушить эту массу нереально. То есть после пожара ремонтировать уже нечего. Это просто 300 тонн обгоревшего лома. И на его место нужно ставить абсолютно новый аппарат. И вот суровая математика за последние 2 года на юге России безвозвратно потеряно больше 40 таких машин.
26: Слушай, ну если смотреть в масштабах государства, цифра не кажется какой-то фатальной. В России же огромная промышленная база, тяжелая машиностроение на Урале, в Тольятти. Логично же перевести заводы на круглосуточную работу, нанять людей в 3 смены и наштамповать эти трансформаторы за 2 месяца.
15: А вот не выйдет. Проблема в том, что это не конвейерная штамповка. Это, по сути, штучное ювелирное производство в гигантских масштабах. Вся тяжелая промышленность страны физически способна выпускать 15, ну, максимум 20 таких машин в год.
26: То есть 40 уничтоженных – это 2 полных года работы вообще всех заводов страны?
15: Да, и это при условии, что больше ни один другой регион за 2 года не получит вообще ни одного нового трансформатора. Из-за санкций прямых поставок нет. Приходится тащить через третьи страны. Это удлиняет логистику на месяцы, и ценник взлетает в небеса.
26: Хорошо, если математика настолько безжалостная. Делают 15 штук, а потеряли 40. За счет чего тогда вообще возвращают свет в города прямо сейчас? Откуда оборудование берут?
15: Приходится заниматься, ну, каннибализмом энергосистемы. Буквально. Тушат пожар в одном месте, создавая дыру в другом. Чтобы восстановить подстанцию на юге, энергетики едут на склады в Сибирь или в Поволжье.
26: То есть забирают оттуда резервы?
15: Да, находят там резервный трансформатор, который лежал на случай локальной аварии. И потом начинается логистический ад. 200 тонн в фуру не кинешь. Нужен специальный сочлененный железнодорожный транспортер. Маршрут рисуют неделями, потому что мосты могут не выдержать.
26: И в итоге Поволжье и Сибирь остаются вообще без запаса прочности.
15: Именно. А сети там и без того дышат на ладан.
26: Если вернуться в Крым, там же вроде должна быть другая картина. Построили новые Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции как раз для базовой генерации. Они не тянут?
15: Это вообще отдельная технологическая драма. Там стоят те самые мощнейшие газовые турбины «Сименс». Их туда привезли в 2017 году в обход всех ограничений. И тогда заявляли, что все, Крым энергонезависим.
26: Но газовую турбину такого уровня нельзя же просто поставить в бетон и забыть про нее на 30 лет.
15: В том-то и дело. Эта вершина инженерной мысли стоит десятки миллионов евро. Самое уязвимое там – лопатки горячего тракта. Воздух сжимается в компрессоре, смешивается с газом, поджигается. Температура газового потока больше 1000 градусов Цельсия. И все это бьет по лопаткам ротора, который крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту.
26: Адские условия. Центробежная сила, температурные удары.
15: И эти лопатки изнашиваются. Их нужно менять строго по регламенту. И делать это должны сертифицированные инженеры самого производителя. Но в 2022 году концерн «Сименс» ушел наглухо. Запчастей нет, сервис закрыт, софт не обновить.
26: Ну, логичный шаг тогда – реверс-инжиниринг. Ну, взяли оригинальную лопатку, изучили химический состав, отсканировали 3D-модель и отлили копию где-нибудь на Урале. Разве нет?
15: Проблема в физике твердого тела. Есть такое явление – ползучесть металла. При 1000 градусов и такой центробежной силе обычная сталь течет, как пластилин, вытягивается.
26: А из чего тогда делают оригинальное?
15: Из монокристаллических суперсплавов на основе никеля. Там металл выращивают так, чтобы в нем вообще не было границ кристаллических зерен, чтобы трещина не могла пойти. Более того, внутри этой лопатки есть микроканалы.
26: Для охлаждения?
15: Да, воздух проходит насквозь и выходит через крошечные отверстия, создавая защитную пленку. Если просто скопировать форму и отлить лопатку из обычного жаропрочного сплава, она проработает несколько часов.
26: А потом?
15: Потом металл вытянется от вращения, лопатка чиркнет по статору, оторвется, и на скорости 3000 оборотов этот раскаленный кусок порвет турбину изнутри на мелкие куски.
26: Ничего себе! Получается, инженеры кустарщину ставить не будут, но деталей нет. Как они тогда спасают турбины прямо сейчас?
15: Они применяют недотоп. Искусственно занижают параметры, программно снижают температуру сгорания газа градусов на 200. Из-за этого турбины работают не на полную катушку, а на 70%.
26: То есть износ замедляется?
15: Замедляется радикально, да. Но термодинамика неумолима. Падает температура, падает КПД. Треть мощности станции просто испаряется. И все, автономность Крыма рушится. Снова нужна подпитка с материка по энергомосту.
26: А российские аналоги турбин?
15: Есть ГТД-110М. Но это единичные экземпляры, и очередь на них расписана на годы.
26: Получается парадокс. Передовое железо без доступа к глобальному сервису превращается в балласт. Но слушай, давай спустимся на землю. Даже если нашли резервный трансформатор или деталь для сети. Это все надо физически смонтировать. Нужны люди.
15: Линейные электромонтеры, мужики в оранжевых касках. Это и в мирное время работа с колоссальным риском. 30 метров высота, ветер, опора шатается, провода весят сотни килограммов. Одно неверное движение под напряжением — и все, смерть.
26: А сейчас к этому добавился дрон, который может прилететь в любой момент прямо во время ремонта?
15: Да, или повторный ракетный удар по подстанции. И вот тут включаются жесткие законы рынка труда. Если посмотреть на зарплаты летом 26 года в энергосетях Крыма, квалифицированный монтер получает от 38 до 43 тысяч рублей.
26: Серьезно? Около 400 евро в месяц за риск сгореть на столбе.
15: В Белгороде чуть получше из-за надбавок. Там от 50 до 65. Но посмотри на альтернативы. Оборонный завод неподалеку ищет слесаря-сборщика. Предлагает от 120 до 250 тысяч рублей.
26: И бронь от мобилизации наверняка.
15: Официальную бронь, да. Выбор очевиден. Зачем рисковать жизнью на высоте под дронами за 40 тысяч, если можно работать в теплом цеху за 200 тысяч с полной юридической защитой?
26: Кадровый обвал просто гарантирован.
15: Он уже произошел. Статистика фиксирует дефицит кадров на юге на уровне 25, а то и 30%. Из профессии ушли ветераны, самые ценные мастера. А энергосеть — это же дикий гибрид. Там реле из 70-х стоят вперемешку с новыми микропроцессорами. Нужен огромный практический опыт.
26: И кого берут на их место?
15: Выпускников техникулов. На профессиональном сленге их называют «необстрелянные дежурные». Ребята без опыта.
26: Но они же всего боятся, наверное.
15: Боятся высокого напряжения, не знают старых схем, долго читают чертежи. В итоге аварию, которую опытные мужики решали за 2 часа, теперь чинят 20-30 часов. Автовышки старые ломаются по пути. И винить этих пацанов нельзя. Они делают все, что в их силах. Но чудес не бывает.
26: Слушай, ну если все это сложить, оборудования нет, турбины душат недотопом, квалифицированных людей не хватает, ресурсов...

0: линиям.
1: А все остальное по остаточному принципу. Провинция. Тот самый юг.
0: Да, третий уровень. Эти территории переведены в статус серой зоны. Экономическая логика диктует, что они должны терпеть и адаптироваться, чтобы обеспечить работу первых двух уровней. Комфорт принесен в жертву.
1: И самое жуткое, что эта серая зона будет расползаться? Эксперты же прямо называют следующих кандидатов, наверное, отключение Ростовской и Воронежской области. И дело даже не в военных действиях.
0: Износ оборудования. Цифры просто пугают. Больше 70% сетей там выработали свой нормативный ресурс. Провода висят сверх срока. Керамические изоляторы все в микротрещинах.
1: Масло в выключателях деградировало.
0: А просеки под ЛЭП вообще годами не чистят, потому что нет бюджета. Все держится на чистом везении. Как только ударит аномальная жара...
1: Все включают кондиционеры.
0: Нагрузка прыгает, старые провода раскаляются, провисают до веток и короткое замыкание. Изолятор пробивает, старый трансформатор вспыхивает, цепная реакция пошла. А резервов то больше нет, мы об этом уже говорили.
1: Чтобы это предотвратить, нужна гигантская модернизация. Сотни километров кабелей, новые подстанции. Но, учитывая дефицит бюджета в 6 триллионов рублей на 2026 год, денег на это нет от слова совсем.
0: Возникает вопрос. Почему тогда это не обсуждается громко? Почему в отчетах все так радужно?
1: Потому что инженерная реальность упирается в политический календарь. С 18 по 20 сентября 2026 года выборы в Государственную Думу.
0: Нужно минимизировать недовольство. Миллионы злых людей без света – это риск, поэтому сейчас негласная установка сдерживать негатив. Тарифы искусственно держат. Они растут медленнее инфляции, а медь и сталь подорожали в несколько раз.
1: То есть у энергокомпаний просто нет живых денег даже на закупку проводов.
0: Они финансово обескровлены, а масштабные аварии в отчетах просто маскируют под временные локальные перебои.
1: Но физику же политикой не остановишь. Как только выборы пройдут и этот электоральный фильтр снимут, скрывать катастрофу станет просто бессмысленно.
0: Значит, графики ограничения мощности, вот эти отключения на несколько часов в день, станут абсолютно легальной нормой далеко за пределами юга. Темнота начнет расползаться по всей европейской части страны. Просто потому, что сети физически больше не смогут нести нагрузку. Ну вот, собственно, и вся картина. Каждая проблема сама по себе решаема. Все вместе и одновременно уже совсем другой разговор. Так что следим за ситуацией. Спасибо, что слушали разбор дня. Берегите себя и друг друга.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
4: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
3: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения.

0: Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
1: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
0: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь с заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
2: «Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц».
0: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
3: «Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова».
4: «Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?»
0: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как нас настойчиво всех приглашал приходить губернатор без прозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за один июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть» – 35 заправок по всей области – закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти. Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого запасного маршрута, никакой альтернативы морю, никакого буфера между нефтебазой и дефицитом. 3 июля в ситуацию вмешался президент. Путин сказал, что отдал распоряжение о приоритетных поставках дополнительного топлива в Калининградскую область. Только что толку от распоряжений, если физически топлива не хватает? На сегодня имеем ситуацию, когда «Балтнефть» частично открыла розницу. Но работают только 11 заправок из 35. Только 92-й бензин и дизель. И лимиты при этом никуда не делись. «Лукойл», «Тибойл» и «Сургутнефтегаз». Надо целый квест пройти, чтобы купить там хотя бы 30 литров. 95-го бензина в свободной продаже фактически нет. И те, кто рассчитывает, что скоро все закончится, очень горько ошибаются. Все то, что произошло за эти две недели, это только начало. Нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются за дни и недели. По информации знающих в нефтяной отрасли людей, в июле объемы переработки в лучшем случае останутся на июньском уровне. И только при условии, что новых ударов беспилотников не будет. А они продолжаются. При этом пик потребления бензина в России традиционно приходится на август и сентябрь. Дачники, уборочная техника – все это ляжет дополнительным грузом на и без того сжатое предложение. То есть кризис только начинается, и самое напряженное время впереди. И хотя правительство уже как-то реагирует, все это выглядит как попытка приклеить пластырь на сломанную ногу. Например, власти преследуют перекупщиков. Объявления о продаже бензина на Авито блокируются, но продавцы маскируют их под другие товары. Да и народ, уставший стоять в очереди, сам уже идет к перекупщикам и готов платить сколько нужно, чтобы не стоять в бесконечной куче машин. Вот так неожиданно страна действительно перестала быть страной-бензоколонкой. Только, кажется, не на такой результат все рассчитывали. Думаю, осень покажет, насколько глубокой окажется эта яма. На этом все. Берегите машины и кошельки. Больше адекватных новостей в следующем выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
6: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
8: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со Славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов, так что дела серьезные.
9: Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
11: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
10: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
12: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
10: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
13: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
10: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
14: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающая тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
10: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
15: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, Белоруссии, белгородцам, курчакурянам на Брянщине. Я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому ну, мы как бы и не такое выдерживали.
5: Криминальные новости.
16: Ветеран СВО изнасиловал 6-летнюю девочку в Брянской области. Осудили мужчину, надругавшегося над ребенком. Как установил суд, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственное действие сексуального характера в отношении его 6-летней внучки. Девочка находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею, нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль. Также сотрудники полиции изъяли хранившееся у насильника дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны. Местные паблики пишут, извращенец, ранее судимый наемник ЧВК «Вагнер», получивший помилование после участия в СВО. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Тем временем в Кемеровской области суд арестовал мужчину по подозрению в изнасиловании своей 78-летней матери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Подробности данного дела не указываются. В Омской области внучка зарубила топором свою бабушку. По данным следствия, 20-летняя девушка в поселке Черлака в ходе бытовой ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подозреваемая в преступлении задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Как сообщает телеграм-канал 112, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра «Европейский», как сопровождающий схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там же надругался над ней. Сразу после этого ужаса пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию. По словам девушки, извращенец задержан. Сама официантка не может понять мотивы неадеквата, раньше он внимания к ней не проявлял. Прохожая напала на школьницу в Красноярске. По данным ШОТ, 8-летняя Диана с подругами шла по улице. Там проводились ремонтные работы, и часть дороги была обставлена деревянными мостками. Дети увидели, как прохожая оступилась и упала. Девочки спросили, нужна ли ей помощь. В ответ женщина встала и накинулась на 8-летнюю Диану. Сначала ударила школьницу в лицо, потом повалила и стала душить. Прохожим удалось спасти ребенка и отпугнуть нападавшую. Соседи женщины рассказали, что она уже не в первый раз нападает на людей. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава российского государства Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Александром Лукашенко на Валдае и поблагодарил белорусского лидера за усилия в решении гуманитарных вопросов.
17: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности обмена военнопленных. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались, да, сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, и обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Мы говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
5: Главные новости дня.
0: Бензиновый Армагеддон – новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту, и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
18: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит, и начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
19: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
20: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
18: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
21: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
22: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать – перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: На радио «Лента» беда дня. Белгород и Крым погрузились в тотальный блэкаут после массированных ударов по электроподстанциям. Жители Белгорода остаются без света и воды уже более 30 часов подряд. А в Крыму не работает общественный транспорт, закрыты магазины, а больницы работают только на генераторах.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире.
5: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Мать двоих детей из Ростова рассказала о том, что военкомы обзванивают женщин и склоняют к подписанию контракта на войну.
2: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок. Но то, что мне стало жутко, это вообще ничего не сказать.
1: Участник СВО Сергей Турченко, проходивший службу в 102-м гвардейском мотострелковом полку, обратился к мужчинам и призвал ни в коем случае не соглашаться на подписание контракта.
3: Друзья, в последнее время очень часто у меня даже под видео начали писать такие, которые говорят, пиши мне в ЛС, я помогу тебе с подписанием контракта, попадешь в теплое место, БПЛА, все дела, все четко будет. Я вам скажу, как это будет. Он вас будет курировать до того момента, как вы не придете в военкомат и не подпишете контракт. После чего он будет недоступен, а вы попадете не в БПЛА, ну может быть, но чисто теоретически. И скорее всего это будет пехота. Поэтому будьте умней и не давайте этим зарабатывать на ваших жизнях.
1: Военный аналитик Борис Межуев о том, что единственный выход сейчас – это заключить мир с Украиной.
23: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует. Американская сторона готова на это смотреть, но американская сторона как бы у нее вызывает сомнение, что эти цели наши достижимы на поле боя. Вот это действительно они начали об этом говорить, что нам кажется, что Украина побеждает.
5: Радио Лента. Прямая речь.
7: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
24: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтобы воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
5: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
8: «Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли».
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
9: «Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
11: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
25: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
11: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
26: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы «Ukraine Support Loan». Средства направят на производство украинских дронов. усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
12: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
12: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
22: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
14: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
13: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
14: Обычных людей, я правильно понимаю?
13: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
14: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
13: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
14: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
13: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
14: 13 триллионов?
13: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
14: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
13: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
14: И как это можно провернуть легально?
13: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
14: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
13: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
14: 3%? При текущей инфляции под 20%? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
13: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
14: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
13: И вот тут система рухнет чисто технически.
14: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
13: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
14: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
13: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
14: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
13: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
14: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
13: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
14: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
13: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
14: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
13: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
14: Заводы, бренды.
13: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они поддаются под правильным соусом национальной безопасности.
14: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
13: Давай, предлагай варианты.
14: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
13: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
14: А инкассаторы?
13: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
14: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
13: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
14: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
13: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
14: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
13: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
14: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы убежища. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
13: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
14: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять, остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
13: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
14: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
13: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки, налоги, коммуналка.
14: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
13: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
14: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
13: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
14: Который будет копеечным.
13: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обязательно.

0: контролируют абсолютно все шлюзы, банковский процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности. Все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
1: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно. Математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете. Военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день. Обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек. Резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
0: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
1: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
0: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
4: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
3: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
5: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
6: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно...

0: убивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
1: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
2: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
3: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
1: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
4: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
1: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
7: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
5: Главные новости дня.
8: Надежды на лучшее больше нет. В России впервые за 5 лет выросло количество алкоголиков. В России впервые за последние 5 лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз. По данным Минздрава, в прошлом году таких пациентов стало 83 тысячи, тогда как в 2024 их было почти 63 с половиной тысячи. Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений, отметили в Минздраве.
9: Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.
8: В прошлом году продажи крепкого алкоголя в России выросли более чем на 10%, достигнув уровня 3 с лишним литра на душу населения в год. Как пишет Финэкспертиза, этот показатель стал рекордным с 2017 года. В основном граждане предпочитают водку. Спецоперация и экономический кризис в стране фактически сделали алкоголь домашним антидепрессантом, говорит психолог Николай Белецкий.
10: Различные проблемы в стране, увеличение тревожности, конечно же, способствует пьянству. Но еще больше пьянству способствует то, что в российском обществе люди, они обесценены. Цена им копейка, грубо говоря, людям, их личности. То есть они себя чувствуют угнетенными постоянно. И чтобы выйти из этого угнетенного состояния, им необходимо выпить для того, чтобы почувствовать себя человеком.
8: После 4 с лишним лет СВО частные наркологические клиники зафиксировали резкое увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. До этого заметный рост употребления алкоголя и, как следствие, обращений за наркологической помощью пришелся на время пандемии коронавируса, говорят наркологи.
11: Во все времена в условиях кризисов всегда происходило увеличение употребления алкоголя. Люди ищут какого-то успокоения, забвения.
8: С 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Аналитики компании «Контур Фокус» подсчитали, что сегмент баров и алкогольных магазинов растет по всей стране. И главной причиной называют пессимизм россиян и отсутствие надежды на улучшение жизни. Количество пьющих россиян будет увеличиваться, убежден политтехнолог Юрий Пивоваров.
12: Скорее всего, будут больше пить, конечно, для того, чтобы снять и напряжение, и увеличивающуюся тяжесть жизни, давление как бы на тебя. Вроде бы ничего и нету, а все как-то плохо и нехорошо, и безразлично. А если еще и война будет продолжаться, она будет, увы, продолжаться, ну, тут уже тут ничего не сделаешь. Сделать можно только в том, чтобы прекратить войну. Но на это нужна какая-то воля. В Кремле этой воли точно нет.
8: Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% за год и достиг 8,5 литров на душу населения, отмечают эксперты. По их словам, в довоенном 2021 году этот показатель составлял менее 7,5 литров. Таким образом, с начала СВО потребление крепкого алкоголя в России выросло на 14%. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, сидр, медовуху, также достиг 8-летнего максимума, составив почти 58 литров на душу населения. Особенно уровень алкоголизма увеличился в приграничных с Украиной регионах, где продолжаются обстрелы и бои. Там регулярно пьющих стало на 20% больше. И если пьянство в стране не остановить, то к 2050 году население России сократится на 60 миллионов, предупреждают демографы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
13: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
5: Радиолента. Цифра дня.
14: Из-за ударов по НПЗ бюджет России потерял более триллиона рублей всего за 3 месяца. При этом нефтегазовые доходы обвалились до минимума с 2020 года.
5: Радиолента. 1557 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
16: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
15: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
17: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность, чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: За сколько можно откупиться от армии? Белгородский военком наладил целую схему для призывников. По данным местного издания «Пепел», за освобождение от срочной службы белгородский военком запрашивал 600 тысяч рублей. Журналисты утверждают, что коррупционная схема действует при участии военного комиссара Валерия Грицая. По данным расследования, если призывник не захотел служить, ему сразу предлагали договориться напрямую или через посредников. После передачи денег его направляли к заранее определенному врачу, который и оформлял фиктивное заболевание.
4: После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который оформляет заключение о заболевании, несовместимом со службой. Затем документы поступают в областной военкомат, где их принимают без лишних вопросов, а призывника зачисляют в запас.
1: По информации издания, известно как минимум о 4 случаях успешной передачи денег и еще нескольких попытках склонить призывников к участию в схеме. Тем, кто отказывался платить, даже при наличии реальных заболеваний присваивали категорию «временно негоден», заставляя снова проходить медкомиссии. По словам военного аналитика Ивана Ступака, если эта информация подтвердится, речь идет уже не об отдельных коррупционных эпизодах, а целой схеме.
18: Если подобная схема действительно существует, это говорит о системной коррупции. Получается, что один человек может купить освобождение от службы, а другой, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, оказывается в армии. Это разрушает сам принцип равенства призывников перед законом.
1: Тем временем из Владивостока сообщили еще одну тревожную историю. Местная жительница Анастасия Ковалева записала видеообращение, в котором заявила, что ее младшего брата, страдающего хронической ишемией головного мозга, без документов отправили на военный полигон, где готовят к переброске на фронт.
19: Несколько дней назад я узнала о том, что моего младшего брата забрали на СВО. Но дело в том, что я думала, нас это никогда не коснется, потому что у него хроническая ишемия головного мозга, есть все документы, заключение без документов, без паспорта, без всего. Он сам из Владивостока. Его забрали, сейчас он на полигоне в Подмосковье, и я вчера была и в Генеральной прокуратуре, писала заявление, и в Министерство обороны писала заявление. Я написала два заявления, в прокуратуре я написала заявление на тех, кто его забрал, а в Министерство обороны я попросила назначить проверку по его здоровью. Как он мог пройти вообще? Никто не знает, в какой он части, я говорю, в какой ты... Он не понимает. Он даже не понимает, где он находится. Он не знает, как он там оказался. У него память плохая. У него ноги онемевшие, они не ходят. Я говорю, как ты там ходишь? Он говорит, мне перекись дали, я мажу.
1: Пока с каждого утюга говорят о справедливом и законном призыве, появляются сотни историй, которые показывают, что система комплектования армии все чаще вызывает вопросы. Пока ни прокуратура, ни сам Белгородский военком скандальные данные журналистов не комментировали. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
20: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Массированный налет на Петербург. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике ударов Украины.
17: Как мы и ожидали несколько дней назад, после первичных одиночных налетов на Ленобласть, вооруженные силы противника предприняли массированный удар по Санкт-Петербургу. В ночь на 4 июля подразделение ПВО было сбито не менее 389 беспилотников, из которых свыше 70 поражены над Ленинградской областью. Всего за сутки с утра 3 июля уничтожено не менее 577 дронов над разными регионами страны. Над тем же Крымом поражено свыше 50 БПЛА. Основной целью атаки стали порты и нефтеперевалочные терминалы на берегу Финского залива, где возникло несколько возгораний. Пролет осуществлялся вдоль границы с Белоруссией, а некоторые беспилотники в районе Псковской области заходили в восточную часть Латвии и шли на удар через Финский залив. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской областью, где, вероятно, целью тоже были нефтеперерабатывающие предприятия.
15: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
15: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
17: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого, есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
1: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
23: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
1: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
24: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя.
3: Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
1: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
7: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего... Если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанных. В далеких и туманных горах индийского штата Ассам расположена небольшая, тихая деревня Джатинга, которая получила всемирную известность из-за пугающего природного феномена, ежегодно происходящего в конце лета. Каждый год в безлунные и туманные ночи сентября и октября сотни птиц самых разных видов буквально теряют разум, начиная на огромной скорости пикировать на землю, разбиваясь о деревья и крыши домов. Местные жители веками верили, что эта долина проклята злыми духами неба, которые требуют кровавых жертв от пернатых обитателей окрестных лесов, заставляя их совершать это массовое коллективное самоубийство. Очевидцы этих событий описывают происходящее как настоящий кошмар наяву, когда ночной воздух внезапно наполняется хлопаньем сотен крыльев, глухими ударами и предсмертными криками существ, которые еще несколько минут назад мирно спали в своих гнездах. Мистики и современные эзотерики утверждают, что под Джатингой находится мощный подземный тектонический разлом, генерирующий аномальные геомагнитные импульсы, которые полностью разрушают внутренний биологический компас перелетных птиц. Ученые-орнитологи и геофизики, организовавшие несколько крупных исследовательских экспедиций в этот район, предлагают более приземленное, но не менее интересное научное объяснение. В эти специфические ночи сочетание густого тумана, сильного ветра и специфического атмосферного давления дезориентирует птиц, летящих над ущельем, заставляя их искать любые источники света для спасения. Увидев яркие костры и факелы, которые специально зажигают жители деревни, пернатые устремляются к ним, но из-за плохой видимости и сильных потоков воздуха теряют контроль над полетом и разбиваются на высокой скорости. Профессор Судхир Сингупта доказал, что птицы не совершают самоубийство намеренно, а становятся невольными жертвами уникального стечения природных и антропогенных факторов, создающих смертельную ловушку. Скептики добавляют, что испуганные шумом ветра и дезориентированные туманом пернатые просто впадают в состояние глубокого ступора, теряя координацию в пространстве. Тем не менее, это жуткое зрелище, когда сотни пернатых внезапно падают из грозового неба прямо к ногам людей, продолжает привлекать сюда тысячи исследователей аномальных явлений со всего мира, желающих лично увидеть такие вот загадки природы. Каждый год с наступлением осени ущелье вновь погружается в тревожное ожидание, ведь никто не может с абсолютной точностью предсказать, повторится ли этот пугающий карнавал птичьей смерти снова. Загадочное поведение живых существ заставляет нас задуматься о том, как мало мы еще знаем о скрытых механизмах нашей планеты. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 7 июля.
8: Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут, какой совет подскажут. Итак, у нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это знаковый момент. Райдо в перевернутом виде говорит о нарушении естественного потока событий. Это сбой в привычных маршрутах, знаете, как во внешнем, так и во внутреннем пространстве. И день может принести чувство дезориентации, какой-то нерешительности, потерянности. И вам может казаться, что вы сбились с курса, застряли или движетесь не туда. Но эта руна останавливает вас и предлагает пересмотреть путь. Вот вы точно туда ли идете? Верно ли выбрано маршрут или пора изменить направление. И это день, когда стоит замедлиться, чтобы услышать свое внутреннее руководство. В работе перевернутое райдо может указывать на срыв запланированных встреч, переносы переговоров, отмену, может, командировок или сложности в достижении ранее поставленных целей. Кому-то могут отменить отпуск, понимаете, все может быть. Может появиться ощущение, что все идет не по плану. И это действительно какой-то сигнал, что стратегия требует корректировки. И день не подходит для начала новых дел, для поездок, подписания важных документов. Лучше посвятить его анализу, переосмыслению текущих процессов, может быть, восстановлению контроля над ситуацией. А если вы чувствуете давление, здесь не спешите реагировать, дайте себе паузу. Не исключено, что правильный шаг – это шаг назад, понимаете? В отношениях день может принести чувство отдаления от партнера, эмоционального разлада, может быть, знаете, недопонимания. Перевернутое райдо – это символ разрыва связи, невозможности быть услышанным. И если вы чувствуете, что общение не клеится, ну, лучше не настаивать, дайте время себе и другому человеку. Это не лучший день для серьезных разговоров из-за искаженного восприятия, и вы можете сказать не то или услышать не то, что имелось в виду. Одиноким людям стоит избегать знакомств в этот день. Вот они могут быть краткими, случайными или разочаровывающими. Понимаете, лучше заняться самоанализом и понять, какие сценарии в отношениях вы повторяете. По здоровью перевернутое райдо предупреждает о сбоях в ритме жизни. Это, возможно, проблемы с опорно-двигательной системой, поясницей, ногами. Также стоит обратить внимание на нервную систему, внутреннее перенапряжение и раздражительность. Ощущение, что все не так, могут вызвать психосоматику. И особенно важно не поддаваться панике и тревоге, а возвращаться к себе через практики замедления. Вот правильное дыхание, прогулочки, медитация. Медитации, сон, может, просто просмотр легкого фильма уже даст вам вдохновение и силы.
21: На радио Лента «Беда дня».
14: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил жителям региона ездить заправляться в Китай из-за катастрофического дефицита. В самом крае продажу горючего уже официально ограничили лимитом в 15 литров в одни руки.
21: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
10: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могочи, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
21: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский. Российский дневник.
11: БПЛА. Паника. Калининградцам раздают памятки на случай атаки беспилотников. Власти готовят жителей региона к реальным военным действиям. Привет губернатору. Безногий ветеран СВО просит у властей бензин для автомобиля, который ему подарил без прозванных, когда, наконец, топливо станет доступным. Праздник прошел, осадочек остался. Калининградцы раскритиковали организацию концерта на День города. Почему зрителей не устроил концерт на стадионе? Итак, в подъездах многоэтажек Калининграда начали размещать памятки на случай атаки БПЛА. В инструкциях людям рекомендуют при виде беспилотника покинуть опасную зону, предупредить окружающих об угрозе, сообщить о БПЛА по номеру 112 и не пользоваться мобильным телефоном или радиоаппаратурой. Об этом рассказала калининградка Ольга, пожаловавшись, что памятка есть только в ее подъезде, а про укрытие в ней ни слова.
12: У нас на Куйбышево на дверях подъезда номер 115А это повесили. Причем я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то заглубленные помещения идет речь. Но куда надо укрыться в случае БПЛА, непонятно. У нас тут ничего такого нет.
11: В администрации Калининграда подтвердили, что памятки официальные. В правительстве области пояснили, мол, это стандартные материалы гражданской обороны, а укрытия должны быть обозначены специальными табличками на фасадах домов. При этом большинство жителей региона до сих пор не знают, где расположены ближайшие убежища и в каком они состоянии. Хотя еще в 2024 году власти отчитали, что обследовали в Калининграде более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. Однако годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. Наверное, поэтому в Калининграде начали готовить защитное сооружение модульного типа, способное вместить до полусотни человек. В то же время в мэрии утверждают, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка для жителей Калининграда до сих пор нет, поэтому большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий, которые уже регулярно происходят в Ленинградской области. Ее 6 июля снова массированно атаковали беспилотники.
13: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении 62 БПЛА и о повреждениях в портах Усть-Луга и Высоцк, а также объектов инфраструктуры на Лужском военном полигоне в результате атаки. Позже по видео и фото из сети стало известно, что беспилотники атаковали пункт дислокации 26-й ракетной бригады. Что примечательно, это соединение сухопутных войск, вооруженное оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», и его основная задача – наносить ракетные удары по военным объектам.
11: По словам Дрозденко, пострадавших нет, а последствия удара ликвидированы. В то же время из-за ограничений, введенных на фоне опасности беспилотников в Ленинградской области, в Калининградском аэропорту Храброво задерживались 50 рейсов, еще 5 были отменены. Некоторые пассажиры должны были вылететь еще ночью, однако отправление перенесли, и людям пришлось ожидать вылета более 6 часов. Часть разместили в гостиницах. Кстати, до сих пор приходится томиться в ожидании и автомобилистам, правда, у них другая головная боль, но все та же – дефицит бензина. Хотя власти и рапортуют о завозе топлива на АЗС, бензиновые очереди остались, хотя немного и уменьшились в размерах по сравнению с предыдущей неделью. Да и ограничения на отпуск топлива сохраняются – бензин 30 литров, дизель 60 литров, что тоже не способствует уменьшению ажиотажа. И если у кого-то есть возможность несколько часов стоять в бензиновой пробке, то некоторые граждане вынуждены обращаться за помощью к властям. В Калининградской области ветеран СВО, инвалид с ампутированными конечностями, обратился к Алексею Беспрозванных с просьбой помочь заправкой автомобиля, который глава региона вручил ему этой весной.
16: Я инвалид второй группы, у меня нет ног, участник спецоперации. Вы в марте вручали мне ключи от авто, а заправить я его не могу. Мне требуется всего от 40 до 50 литров бензина в месяц.
11: Ранее аналогичные предложения звучали и от родителей детей-инвалидов и многодетных семей. Жители предлагают выдавать льготным категориям талоны на бензин или организовать отдельную систему заправки. Но власти не видят необходимости введения талонной системы и рассчитывают, что открытие 11 крупных заправок «Балтнефти» для розничной продажи 92-го бензина и дизеля стабилизирует ситуацию и помогут сократить очереди. В общем, на вопрос, когда закончится бензиновая лихорадка, в региональном правительстве правительстве по-прежнему нет конкретного ответа. Не дают чиновники и вразумительного объяснения, почему главный концерт в честь 80-летия области на Ростех-арене обернулся для зрителей испытанием на прочность. Жители Калининграда раскритиковали концерт на День города. Соцсети заполнили жалобы на организацию праздника. Первым неприятным сюрпризом стала километровая вереница к туалетам. Стоять пришлось 40 минут. Вытерпели не все. Часть очереди просто пошла орошать кустарники. Люди также пишут о многочасовых очередях перед входом на стадион, проблемах со звуком и неудачном выборе площадки. Больше всего претензий вызвало качество звука. На верхних ярусах вместо песен был слышен только грохот, делятся впечатлениями жители.
4: Такого звука я даже в сельпо не слышала. Сейчас выступает Родион Газманов, и кроме грохота не слышно ни одного слова.
5: Такие очереди я видела только на чемпионате мира по футболу. Но тогда люди проходили быстро. Здесь же это просто издевательство. Что за бардак?
11: Более того, у входа на трибуны гостям вдруг объявили, что четвертый ярус не работает, и всех погнали на танцпол. Люди возмущались, ведь если бы хотели стоять, взяли бы другие билеты, но организаторы оставили эти крики без внимания. «Не учли интересы тех, кому физически тяжело держаться на ногах», — предупредила не заранее, многие бы просто остались дома. К примеру, беременным и с детьми разрешили подняться на третий этаж, но место пришлось искать самим, а потом уступать их тем, у кого были билеты именно туда. Никаких предупреждений об изменениях не было. В итоге калининградцы с билетами на сидячие места стояли часами, а дети засыпали на траве. Короче, концерт в честь 80-летия области ожидался совсем другим. Тем более все помнят, как настойчиво всех приглашал приходить губернатор без прозванных, обещая грандиозное шоу. А по факту праздничное действие на Ростех-арене оставило у многих горький осадок. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента «Балтийский лоцман».
19: Ситуация с бензином, кажется, становится все менее понятной. Чтобы в ней разобраться, думаю, сначала нужно вспомнить, с чего и когда все началось. Итак, с весны украинские беспилотники методично выбивали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Московский завод в Капотне получил удары дважды только за один июнь. Нижегородский, Рязанский, Ярославский заводы тоже пострадали. Туапсинский завод Роснефти был атакован 7 раз. 7. К началу июля почти треть мощностей нефтепереработки всей страны была выведена из строя. Логично, что производство бензина рухнуло минимум на 25%, а некоторые эксперты говорят, что и на 40%. В итоге имеем ситуацию, когда страна потребляет примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки, а заводы в июне выдавали лишь около 85 тысяч. То есть, как минимум, дефицит – это 20% от потребности. И важно понимать, что это не перебои в логистике. Это структурная дыра в производстве, и она никуда не делась. Пока кризис нарастал на материке, калининградские власти держались за оптимизм. 22 июня губернатор без прозванных прямо на заседании областного правительства говорил, что запас топлива в регионе обеспечен на месяц вперед. Дефицита нет, паниковать незачем. В Министерстве инфраструктуры тоже успокаивали, мол, это краткосрочные перебои, и они возможны только у мелких операторов из-за перестройки логистических цепочек, не более того. Люди слышали это и успокаивались. Но прошло буквально 3 дня, и все изменилось. 25 июня в области официально ввели первые ограничения на продажу топлива. 30 литров бензина в одни руки, 60 литров дизеля. На заправках моментально выстроились очереди. Сначала на час, потом на 3, потом на 5, потом на 12. Некоторые, даже простояв очередь, не дожидались. Бензин заканчивался прямо перед ними. На одной из заправок «Лукойла» на Московском проспекте водитель рассказывал, что простоял больше 5 часов за 30 литрами. А это примерно неделя езды. Потом по новой. Нужно стоять. Крупнейшая топливная сеть региона «Балтнефть», 35 заправок по всей области, закрыла розничную продажу полностью. Там принимают только юридические лица, только государственные и муниципальные заказы. Рядовой водитель к ее колонкам просто не может подойти, Очереди перед работающими заправками выросли настолько, что начали создавать пробки и мешать движению общественного транспорта. В чатах появились люди, которые отслеживают маршруты бензовозов и пишут информацию о том, на какую заправку едет следующая машина. В общем, все похоже на сцену из какого-то фантастического фильма про мир после ядерного взрыва. 2 июля первый заместитель губернатора Шерин оправдывался на совещании. Мол, бензин в регионе физически есть, но не хватает бензовозов, чтобы оперативно развозить его по заправкам. И еще не забыл обвинить самих калининградцев, которые якобы запаниковали и начали заливать полные баки при каждой возможности. По его словам, топливо есть на нефтебазе, но пока оно доедет до конкретной заправки, там уже пусто. Нужно ли говорить, что даже если это правда, то для Калининграда этот сценарий особенно болезненный? Никакого